0: Egy újabb dal itt a poptarisnya.hu-n.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.